В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

словечко отца.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут ли? Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей.
1: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: В былые времена автомобили рождались из искренней страсти и инженерного перфекционизма, что было очевидно, конечно, каждому. Однако, достигнув технологического плато, автомобильная индустрия отдала бразды правления маркетологов, чьей главной целью стала погоня за чем, но, разумеется, за прибылью. Состязание переместилось из области технических инноваций в царство иллюзий, а экологическая риторика в конечном итоге подорвала доверие как к ветеранам автопрома, так и к самим зеленым начинаниям. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автомобильные факты.
2: Европейские бренды, якобы уверовав в свой маркетинговый гений, попытались продвигать зеленые идеи, но это обернулось лишь финансовыми провалами и подорвало доверие к самой эко-повестке. И совсем другая история, например, с китайским автопромом. Они не столько совершенствуют шасси, сколько превращают машины в настоящие смартфоны на колесах. Это попало в точку для потребителей, попросту уставших от всяких заморочек и жаждущих комфорта и развлечений. Разве это не правда? Конечно, правда. А комфортная жизнь и обилие гаджетов изменили и самих водителей. Теперь вместо опытных профессионалов на дорогах больше молодежи, которая ищет новизну и удобство. Им, в общем-то, не нужен никакой злой суперкар, им подавай уютную гостиную на колесах с диваном и телевизором. Правда? Правда. Впрочем, даже производители этих гаджетов на колесах не всегда попадают в ожидания рынка. Сейчас ценность машины определяется не столько ее железом, сколько мозгами и оригинальностью. Сколько там экранов, какой процессор, насколько хорошо машина помогает водителю – вот что стало главным при выборе. Люди перестали напрягаться и учиться чему-то новому, ведь гаджеты все сделают за них. Это явный признак того, что индустрия стоит на пороге чего-то нового. И, честно говоря, не всем такие резкие перемены в подходе к созданию машин по душе. Мир бензиновых фонарей, или, скажем так, петролхедов до мозга костей никуда не делся. Поэтому спрос на настоящие живые машины с атмосферными двигателями, мощные и ревущие, конечно же, будет жить еще долгое-долгое количество времени.
1: Автомобильные факты.
2: Прогресс, как известно, не стоит на месте, и мы с вами, конечно, все это прекрасно видим прямо сегодня своими глазами. А вот задумывались ли вы когда-нибудь, а каким будут машины лет через 50 и 100? Однозначного ответа, конечно, на этот вопрос нет, но если проследить некоторые тенденции, которые уже сегодня появляются, то однозначно можно сказать, что они станут мощнее. Это логично, ведь технологии развиваются, а вместе с ними растет и мощность автомобилей. И что самое интересное, это ведет к большей экономичности, ведь автопроизводители к этому стремятся, чтобы машины были мощнее, но при этом ели меньше топлива. Дальше – это экологичность. Особенно она важна для тех, кто заботится о природе, поскольку автомобили будущего просто обязаны быть максимально чистыми. Здесь тебе и водородное топливо, а может быть и иные виды топлива, которые пока не кажутся очевидными. Следующее, на что стоит обратить внимание – это безопасность. Ведь каждый автомобиль должен быть настоящей крепостью или зоной безопасности для водителя или пассажиров. Для этого уже сейчас есть куча различных помощников. И я вам скажу, что это реально круто. Если воспринимать, конечно, это как помощь в выживании. внимание на дороге, а не как слежку за тобой. Но вот представьте себе совершенно простецкую ситуацию. Вечер, вы устали, едете с работы, по загородной трассе, темнота непроглядная, ну, сами понимаете, где это у нас? Да практически везде. Машина сама тебе показывает, что вокруг, помогает не сбиться с пути, держит разметку, особенно справа. Ну, класс же, а? В будущем машины станут не просто средством передвижения, а настоящими умными устройствами, которые смогут общаться друг с другом по воздуху. Уже сейчас Ford пробует такую систему, которая анализирует, где находится ваша машина и что ее окружает. Обещают, что появится она уже к концу нынешнего десятилетия. Это я, кстати, говорю только про машины, которые ездят по земле, не беря в расчет ни воздух, ни воду, поскольку эта тема для отдельной передачи. А пока удачи.
1: За баранкой.
3: Реклама на радиопортал.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
5: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Radio Partau. Радио Портал 103.1 FM.

0: Доброе-доброе утро, дорогие друзья. Пусть добрым будет и утро, и настроение, и ваше здоровье.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, Нововоронеж. Привет всем, кто слушает нас за пределами Атомграда на сайте portalradio.ru. Нас это проснувшиеся бодрые голоса Ланы Вершининой
0: и Алексея Никитина.
1: Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 15-й день первого летнего месяца на календаре, он же понедельник, дорогие друзья.
1: Ну что, друзья, достигли экватора июня.
0: Точно, уже все.
1: Половина июня пролетела.
0: Ускоряемся, заряжаемся позитивом, друзья, и набираем летние обороты, несмотря на то, что какой-то дождь нам там обещают. Это нам не помеха. Да, утреннее шоу «Разбудильник». Вы слушаете, будут приветы, будут поздравления, и все это после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радиопортал.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
5: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
6: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
7: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
8: Вот оно какое наше лето, наше лето, наше лето.
9: «Радиопортал».
10: Радиопортал 103.1 FM.
1: А вот оно какое наше лето. На выходных, я тебе могу сказать, Леш, я видела град. Но самое интересное, я была на улице Набережная. Там поливал прекрасный дождь и шел град. А позвонив в северный район, я узнала, что там капнуло две капли. А позвонив на БАМ, я узнала, что там светило солнце.
0: Вот так, вот пусть так всегда вот, да. будет
1: Причем
0: солнце.
1: Причем я даже на видео сняла град, который по лобовому стеклу автомобиля стучал, чтобы мне точно поверили. Потому что сказали, да ладно тебе, да не может быть. Я говорю, ну вот сейчас вот идет, представляешь?
0: Территориальные такие, да, разделения у погоды. Но это бывает, это нормально. Тем не менее, календарное, но все-таки лето. Многие в отпусках, многие на каникулах, отдыхаем, друзья, наслаждаемся. Но даже если вы находитесь на работе, то позвольте себе немножко расслабиться. Лето, оно к этому
1: такой
0: способствует.
1: Понедельник, Алексей сообщает, позвольте себе немножко расслабиться.
0: Я еще от длительных выходных не отошел, да, поэтому немножко надо расслабляться.
1: Это просто тебе еще не звонят, знаешь, по внутреннему телефону. Алексей, зайдите на совещание.
0: Слава богу. Такого у меня... Нет, летят ваши приветы и поздравления прямо сейчас. Будем их озвучивать в прямом эфире.
1: Нам написал огнедышащий тапок. Привет, радиопортал и Новый Воронеж. Желаю отличного понедельника.
0: Тапок, тебе привет и хорошей недели целой. Давай, сразу пожелаем тебе.
1: Давай. С правого берега Дона Сергей. Доброе утро, Лана и Алексей. Желаю классного понедельника и удачи.
0: Сергей, вам тоже удачи, позитива, отличного настроения. Ловите все это. На правый берег Дон полетел. Поймал?
1: Все, молодец. Чувствую, да, поймал. И Николай написал: здравствуйте, дорогое наше радио. Поздравьте, пожалуйста, мою любимую супругу Татьяну с днем рождения. Ты мое солнце, которое освещает каждый мой день, мой надежный тыл и самая большая любовь. С днем рождения.
0: Днем рождения, аплодисменты.
1: Но мы тоже присоединяемся к поздравлению Татьяны. С днем рождения вас.
0: А есть еще смс-сообщение от Юли Комаровой. Доброе утро, радиопортал и любимые ведущие. Юленька, вам тоже доброе.
1: Доброе, доброе.
0: Хочу поздравить с прошедшим днем рождения и передать привет самой любимой и самой хорошей девушке, а это себе. Спасибо вам, радиопортал, вы
1: лучшие. Юля, с днем рождения.
0: Юля, вам тоже аплодисменты.
1: Счастья, здоровья и красоты.
0: Ну и любви, конечно, если
1: ну, самый любимый,
0: требуется.
1: Но главное, себя тоже надо уметь любить.
0: Ну и настало время рассказать, кто наш сегодняшний партнер. Итак, партнер «Разбудильника» сегодня компания «Плюшка».
9: Лучшие торты в городе – это «Плюшка». Собственное производство, натуральные ингредиенты и высокое качество. А еще «Плюшка» – это широкий ассортимент пирожных и свежие выпечки по приемлемым ценам. Оформи предзаказ по номеру 8-903-850-50-43. Мы находимся в ТЦ «Сити Плаза», первый этаж. «Плюшка» – торжество вкуса в каждом кусочке.
0: Ну, а еще «Плюшка» находится по адресу Победы 1А. Друзья, заходите и закупайтесь сладенькими товарами.
1: Вкусняшки. «Плюшка» – вкусняшка.
0: Да, у нас для вас заготовлен сюрприз от компании «Плюшка». Вкуснейший дрожжевой пирог с начинкой на выбор победителя. А победителем у нас сегодня будет тот, кто придумает...
1: Кто? А победители у нас кто?
0: Кто придумает, как назвать новое созвездие. Ну, сегодня вот сам Бог велел нам такую тему избрать. День придумывания новых созвездий отмечается. Такой праздник.
1: Да,
0: поэтому надо придумать.
1: И сам Бог велел, и интернет подсказал, да. Вот такой вот сегодня необычный праздник.
0: Созвездие. Я вот тут открыл Яндекс, смотрю, какие же все-таки бывают созвездия.
1: А ты вообще любишь смотреть на звезды?
0: Да. Мы с супругой такие романтики, мечтатели, смотрим на звезды. И всегда об этом разговариваем вечером, когда вот такое, знаешь, звездное небо. Большая медведица, я знаю, и малая медведица, и все на этом.
1: Пояс Ориона еще был виден где-то, да.
0: Вижу, есть такое написано.
1: Он был виден. Но вы-то романтики смотрите, а я каждый раз спрашиваю, мне рассказывают, что это за созвездие, из чего состоит, где там север, восток, запад, в каком месяце, в каком полушарии. Проблема в том, что не запоминаю. Каждый раз спрашиваю. Я говорю, а это что, спутник? Он говорит, нет, это звезда. Я говорю, а это что? А это самолет? А это еще что-нибудь?
0: А звездопад? Когда падает звезда, надо желание загадывать.
1: Ни разу не успела загадать. Видела, да.
0: Ну, надо короче формулировать мысли. Ты там, наверное, по списку начинаешь?
1: Ну, конечно. Ты же знаешь, как я всегда витиевато выражаюсь. Поэтому... И так, звезда... Погоди, да рано еще. Ну, в общем, уже упала.
0: Так, еще есть Кассиопея.
1: Угу, есть такая, да.
0: Лев.
1: Ну, знаки зодиака все же есть.
0: Да?
1: Да.
0: Точно, да. Я вот смотрю, Телец.
1: Это... Но они будут попозже, поэтому мы попозже об этом подумаем.
0: Гончие псы вот меня заинтересовало.
1: Да, вот созвездие гончих псов, я раньше шутила, да, когда куда-нибудь бежишь, что родился, по-моему, в созвездии гончих псов.
0: Лебедь есть.
1: Есть. Но там на лебеди ни разу не похоже.
0: Ну да, как-то. Так, смотрю еще, ну и все, и дальше по знакам зодиака. Вот такие
1: друзья,
0: созвездия.
1: Друзья, чувствуете, что Алексей для себя открыл карту звездного неба? Сейчас думаю, ну да, надо же, вот это да! Ух ты!
0: Ну и красиво все это так нарисовано. Давайте, друзья, пофантазируем. Сегодня с вами придумаем какое-нибудь новое созвездие. Ну и, конечно же, название ему, обязательно название. Свои варианты версии присылайте в мессенджер Макс и СМС на номер 8-999-405-4945. За самое остроумное и оригинальное сообщение будет подарок от нашего партнера компании «Плюшка». Вкуснейший дрожжевой пирог.

0: Слушай, вот трек «Танцпол везде» меня вдохновил на такие мысли. Мы же «Созвездие» придумываем сегодня, название ему. Есть у нас в Нововоронеже замечательный хореограф, профессиональный Светлана Терехова. Так вот, столько уже звездочек она воспитала, выпустила, там на огромнейшее созвездие хватит. А вот название какое? Ну, «Арена».
1: Я думала, ты сейчас скажешь про «Танцпол везде», про нашу знаменитую дискотеку под созвездием «Орион».
0: Тоже хорошо,
1: это
0: да.
1: Это же созвездие.
0: Созвездие «Ориона». Вот. Ну, видимо, поэтому и назвали.
1: Раньше чувствовали, да, что там звезд будет собираться городских. Но кто-то, наверное, вырос и выбился в звезды, кто ходил на эту дискотеку в 90-е.
0: Ну, там каждый был по-своему звезда.
1: Звезда, да, особенно когда, помнишь, по кабельному не так давно они оцифровали эти пленки и выкладывали видео дискотеки того времени.
0: Да, было круто.
1: Ностальгия, да, ностальгия посмотреть это.
0: А какое еще можно созвездие придумать? Ну, вот если так, пофантазировать.
1: Ну, пока затрудняюсь.
0: Я кошатник, известный кошатник, поэтому я бы придумал созвездие «Котолёт».
1: Котолёт?
0: Да, ну такой, знаешь, вот кот летит и вместо...
1: Знаешь, как белка-летяга, только кот-летяга такой, да?
0: Да. Ну вот он летит вперед куда-то, стремится, такой вот мощный, классный. Ну и желательно сфинкс, чтобы он был. Вообще классно будет созвездие.
1: Ну, чтоб шерсть не мешала, да?
0: Да.
1: Ну, здорово. Слушай, ну у нас вообще в городе прекрасно видно звезды. У нас не такое количество света. И вечером, если, допустим, выбраться ближе к северному району, небо просто великолепное. И над Доном вот наблюдать. Вообще, мы на самом деле, опять же, хотела сказать, счастливые люди. Мы живем пусть в маленьком, но очень уютном городке, где видно небо, где прозрачный воздух. Ну вот давайте радоваться, друзья, давайте радоваться и улыбаться, и вообще беречь наш хороший город.
0: Вот сейчас едут люди, слушают, скажут, ну какой радоваться, ну какой улыбаться, понедельник, 7:48, что ты от нас хочешь, отстань, а мы хотим от вас, друзья, одного, сегодня название нового созвездия, давайте нам...
1: А мы хотим вам пирожок вручить вкусный, да? Который можно под чаек и кофеек с семьей или с компанией скушать, будет очень-очень хорошо.
0: Итак, день придумывания новых созвездий отмечаем, соответственно, фантазируем, как назвать новое созвездие. 8-3-9-405-49-45. Свои варианты версии присылайте в мессенджер Макс и СМС. Ну и за самое оригинальное позитивное сообщение будет, как мы уже ранее сказали, вкуснейший дрожжевой пирог вам в подарок от нашего партнера компании «Плюшка».
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. «Плюшка» приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую «Плюшку» на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. «Плюшка» – любовь с первого кусочка.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Разбудильник!
3: Доброе-доброе утро, дорогие друзья, кто уже добрался на работу или только на нее едет и слушает нас в автомобиле.
4: Всем привет, всем доброго утра, это Разбудильник, все верно, дядька там прокричал, Разбудильник! Лана Вершинина, Алексей Никитин, пробуждаем вас, заряжаем позитивом, дядька, и отличным настроением.
3: Дядька Черномор, да, у меня ассоциация в чешуе, как жар горят, ну, 33
4: вот,
3: богатыря.
4: Ну я не знаю, ну вот давай послушаем, ну давай. Кто он, Черномор или кто?
2: Разбудильник!
4: Да нет, он какой-то...
3: Ну, дядька.
4: Ну, дядька. Ну, дядька, да. Ну, добрый, по-моему, такой. Разбудильник, хороший.
3: Вот, а? Значит, мне только сейчас сказала, говорит, ну, какое оно доброе, какое оно доброе. Люди сидят, едут, и дядька такой, хорошо, разбудильник. Ну-ка, все встали, оделись.
4: Ну, вот некоторые уже встали, оделись, да? И пишут нам, придумывают, как назвать новое созвездие. Денис Смородинов нам что-то написал.
3: Денис написал, доброе утро, радиопортал и уважаемый ведущий. Пишет вам Денчик Сморик. В честь радиопортал я бы назвал созвездие Портал. Отличное название.
4: Отличное название принимаем, да, созвездие Портал. И у нас такой еще логотип, знаешь, как вот это называется?
3: Спираль какая-то.
4: Спиралевидная, да. Спиралевидный логотип. И вот такие вот звезды по спирали.
3: Звезды по спирали.
4: Красиво.
3: Вообще, завихрения такие.
4: Денчик придумал отлично, да-да-да.
3: Огнедышащий тапок назвал бы созвездие «Красивые глазки».
4: Эти глазки, эти голубые глазки. Хорошо.
3: Эти ласки, ласки неземные. Ой, мы сколько песен из 90-х-то помним. Это не зря дискотеку «Орион» вспомнили.
4: Да, так, есть еще сообщение.
3: Виктория пишет, доброе утро. Созвездие Лада Приора, где-то рядом с черной дырой.
4: Так.
3: Даже месторасположение на небе уже определились. Олег пишет, в продолжение рекламы, созвездие Плюшка.
4: Вот.
3: Да, хорошее такое созвездие.
4: Превосходный вариант. Отлично. Есть еще у нас от Николая сообщение. СМС. Виноградная лоза. Вот так, созвездие, которое обвивает небесный свод и всегда к осени наливается звездным соком.
3: Боже мой, какой романтик, Николай!
4: От Антонины еще сообщение пришло. Пылесос Андромеды. Она не просто ждет героя, а активно убирает космическую пыль. Вот так.
3: Какая умничка, хозяйка, моя хорошая.
4: Так, так и хочется сказать, да?
3: А кто у Андромеды был, товарищ?
4: А я не знаю.
3: А кого он ждет?
4: Не знаю.
3: Надо погуглить. Срочно надо поискать.
4: Вадим написал нам классное сообщение. Шаурма скорпиона. Вот такое название. Вместо ядовитого хвоста у скорпиона лаваш с овощами и соусом. Вот это у вас фантазия, друзья, с утра.
3: Да?
4: Ну, представляешь, скорпион, а вместо хвоста у него шаурма такая вот.
3: Нет, не представляю. Ну, а ты вообще видел живого скорпиона?
4: Вживую вот прям? Да. Ну, нет. В кино там, по телевизору, в интернете.
3: Я, слава богу, нет.
4: Он опасный, да?
3: Опасный, конечно.
4: Опасный, ядовитый. Друзья, мы не опасные, подарки у нас не ядовитые, вполне вкусные, вполне пригодные к употреблению в пищу. Вот сегодня, к примеру, мы разыгрываем вкуснейший дрожжевой пирог с начинкой на выбор победителя от компании «Плюшка». Придумываем, как назвать новое созвездие. Свои варианты версии присылайте в мессенджер «Макс» и СМС на номер 8-999-405-49-45. За самое остроумное сообщение, подарим тот самый пирог. Ну что, мы уходим на информационную паузу. Да. Николай Ванютин уже ломает
3: дверь. А
4: можно
3: дверь я скажу, что Андромеда стала женой Персея? А Персей
4: вот,
3: тоже есть, да, да, тоже есть такое созвездие.
4: Это все о звездах.
3: А Персей, все о звездах.
4: Андромеда. Андромеда. Друзья, давайте нам что-то оригинальное, что-то новое. Коля, заходи, все, Коля заходит. И мы пока включаем...
3: Уступай место.
4: Да, заходи.

0: В Нововоронеже 8 утра.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Доброе утро. Владимир Путин накануне во время телефонного разговора с президентом Америки поздравил его с 80-летием, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Цитата. «Президент России не скрывал свое уважение к бойцовским качествам Дональда Трампа. Способность держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей». Беседа была неформальной, продлилась около часа. Трамп был тронут поздравлением, отметил, что Путин был первым из иностранных глав государств, кто позвонил в Белый дом, добавил Ушаков. Лидеры обсудили двухсторонние отношения, скорый визит спецпосланника Стива Уиткофа и зятя президента Америки Джареда Кушнера в Россию и конфликт на Украине. Путин и Трамп отметили, что недавние удары ВСУ по гражданским объектам России мешают мирному урегулированию. Артиллеристы и ударные дроны южной группировки войск уничтожили пункты управления БПЛА, технику и наземных роботов. ВСУ в районе Константиновки сообщила в воскресенье Минобороны России. Артиллеристы и расчеты ударных дронов войск беспилотных систем в составе южной группировки войск уничтожили пункты управления БПЛА, бронированную и автомобильную технику, наземные робототехнические комплексы, а также живую силу подразделений ВСУ в районе Константиновки. Операторы разведывательных дронов обнаруживают противника благодаря тепловизионным и ночным камерам, установленным на дронах. На основе полученных разведданных принимаются решения об огневом воздействии на противника. Мошенники создают поддельные сайты для проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ, а также предлагают поднять баллы сторонними путями. Мошенники также отправляют письма от лица приемной комиссии и просят подтвердить место в ВУЗе по опасным ссылкам, представляются сотрудниками университета и просят предоплату для бронирования мест на платном отделении. В МВД рассказали, как защитить аккаунт в мессенджере от угона. Обязательно нужно включить двухэтапную аутентификацию. Если мошенник получит смс-ку или код авторизации с другого источника, он все равно не сможет войти без дополнительного пароля. Любой запрос кода авторизации – почти гарантированный признак мошенничества, говорится в официальном канале ведомства на платформе МАКС. Первый российский 16-валентный препарат от пневмококковой инфекции «Пневмикс» получит регистрационное удостоверение в этом году, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. Вакцина основана на штаммах, характерных для нашей страны и определяющих тяжесть заболевания и устойчивость к антибиотикам. Препарат производится по полному циклу от выбора штаммов до готовой лекарственной формы. В марте Скворцова рассказывала о проведении клинических исследований. Третьей фазы они проходили с участием детей от 2 до 17 лет. Пневмокок опасен тем, что вызывает тяжелые гнойно-воспалительные заболевания, среди них пневмония, менингит, сепсис, отиты и синуситы. Он быстро поражает жизненно важные органы, устойчив к некоторым антибиотикам и может привести к смертельному исходу, особенно у детей и пожилых. Курс доллара 71.91, курс евро 82.97. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: А вот так мы вне эфира здесь разговариваем, общаемся. А надо разбудильник вести, надо людям позитив дарить, друзья,
1: понедельник. Надо детей разбудить, кто вообще, может быть, даже опаздывает.
0: Понедельник на календаре, да, несмотря на все это, давайте бодрее, давайте веселее. Все у вас получится, мы в вас верим.

0: А как это вот он делает голосом вот это? Парни-барю-барю.
1: В следующий раз отрепетируешь, подготовишься и выйдешь в эфир. Вот.
0: Это надо кусочек вырезать, чтобы вот несколько раз его включить, чтобы вот это парни-барю-барю получилось.
1: Ну, ты на свадьбе пристаешь со Скэтмен и с вот этими товарищами?
0: Ну, конечно, повтори звук.
1: Вот теперь новый звук тебе.
0: Пожалуйста, получите. А это можно, кстати, еще как... Новое созвездие. Вот есть там такое созвездие, есть такое, а есть созвездие парни-барю-барю.
1: Ну да. Друзья, сегодня мы с вами придумываем, как бы можно было назвать интересно новое созвездие. А за это вы получите вкуснейший дрожжевой пирог от нашего партнера Плюшки. Вот Иван пишет: доброе утро, Алексей и Лана. Доброе утро, Радиопортал. Доброе утро, Новый Воронеж. Ну и, конечно, всем украдителям тоже доброе утро. Всем-всем-всем прекрасного понедельника и трудовой недели. А созвездие, вот как надо назвать, блатные уточки. И приложил фотографию.
0: Блатные уточки надо посмотреть.
1: Да, очень блатная, не знаю, резиной или пластиковая уточка в автомобиле.
0: Вот такая вот на панельке, да? Это, ну, классно, блатная уточка.
1: Блатная у нее.
0: Она еще с вентилятором. Наушники она Радиопортал слушает, а вентилятор освежает и охлаждает.
1: А где ты вентилятор там видишь?
0: Ну вот, вверху уже. Посмотри, приблизь. Вот, да, вверху.
1: Слушай, люди сейчас сидят, опять же, я говорю, в автомобиле и слушают. Посмотри, приблизь. Ну что, не понятно? А, все, я поняла, на голове. Ну, вентилятор, пропеллер, может быть, уточка себя...
0: Как у Карлсона, только на башке. Все понятно. Блатная уточка принята укротителем. Огромный привет. Ирина нам пишет.
1: Созвездие, как у Карлсона.
0: Как у Карлсона, да. Ирина написала: доброе утро, Алексей и Лана. Доброе вам, Ирина.
1: Доброе.
0: Орион уже есть, созвездие, пишет Ирина. А вот Родион нет. В честь радио. Родион.
1: Слушай, а прикольно.
0: Прикольно. Созвездие Родион. Звучит хорошо.
1: Здорово звучит, да. А у меня пока больше нету сообщений.
0: СМС-ки есть.
1: Есть?
0: Вот, есть СМС-ка от Полины ШБ. Вот так. Почему-то ШБ. Ну, может быть, это...
1: Полина, вы нас сейчас подслушивали?
0: Да.
1: Мы разговаривали про таблицу Северцевой или Сиверцевой. Сейчас могу ошибиться в фамилии.
0: Ну, зрение проверяет.
1: Да,
0: которая.
1: Зрение. Это наш русский офтальмолог вот придумал вот этот ШБ. ШБ, МНК.
0: Ну, расскажи всем вот то, что ты мне рассказывал. Интересно.
1: Ну, она была в районе 20-х годов придумана, эта таблица. И она вышла на смену таблицы. Вот эти кружочки разорваны вправо, влево, куда повернуты.
0: Угу.
1: То есть Сиверцев был учеником другого офтальмолога, который
0: другого
1: сначала
0: Сиверцева.
1: Придумал вот эту табличку. Но у нас в наших по классике офтальмологических кабинетах присутствуют обе. Для тех, кто не знает еще букв.
0: Интересно. Да. И только в России, только у нас такие таблички,
1: да,
0: используются.
1: Да, только в России. Вот. Но мы сейчас просто думали о том, что есть где-нибудь в Европе. Но я думаю, что где-то в союзных государствах, в наших бывших республиках, все-таки это есть.
0: Вот
1: есть, никуда не ушло. Все взяли от нас.
0: Надо же, мы только об этом проговорили, вот пока была песня, а на Полину вот...
1: Через созвездие Родион там где-то, знаешь, доходит,
0: с нами.
1: Да, связывается с нами.
0: А Станислав пишет: созвездие нет. Вот так, из трех букв. Нет. Видишь? Нет. Нет.
1: Ой, интересно. У нас есть поздравление. Слушай, ну
0: давай.
1: Вот я успел, конечно, уже прочитать это поздравление. И ты сейчас говорил, что в городе есть там театр, танцевальные коллективы, целую плеяду звезд воспитали. А это вот про поздравление человеку, который воспитал невероятное количество звезд, которые даже сейчас не только играют в кино, настоящие звезды, в театрах играют игру и на фильмах. В общем, Сергей пишет: доброе утро. Поздравляю от всего города замечательного человека, режиссера театра «Фериартос», Попову Светлану Васильевну с днем рождения.
0: Светлана Васильевна, это вам аплодисменты.
1: С днем рождения! Желаю вам сценариев захватывающих, актеров талантливых и технически возможностей безграничных. Пусть здоровье позволяет воплощать самые грандиозные идеи, а энергия бьет ключом даже после долгих репетиций. Желаю признания коллег, восхищения публики и наград престижных. Пусть жизнь будет щедрой на приятные неожиданности, теплые встречи и моменты чистого счастья. Светлана Васильевна, от всей души присоединяюсь к этим поздравлениям. Желаю вам крепкого-крепкого здоровья. Пусть ваши родные и близкие тоже будут всегда здоровы и счастливы. Поэтому это всегда будет давать эмоции, энергию на любимое дело. Ну, а мы, актеры театров и Риартоса, постараемся вас не огорчать. Постараемся осуществлять все ваши задуманные идеи, воплощать их в жизнь, понимать вас, то, что вы от нас хотите, ну и, конечно же, привозите в город награды театральные.
0: С днем рождения!
1: Да, с днем рождения!

0: again, my boys, Alexa.
1: Реклама на радио Портал.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Разбудильник.
6: На «Радиопортал» наступило время астрологического прогноза. Итак, друзья, сегодня в день придумывания новых звезд давайте обратимся к 12 существующим созвездиям и узнаем, что же они нам обещают в понедельник, 15 июня.
7: Овны. Лидерские качества сегодня будут особенно востребованы.
6: Тельцы. Комфорт и уют станут лучшим топливом для продуктивности.
7: Близнецы. Новые знания легко усвоятся и пригодятся очень скоро.
6: Раки. Семейные дела принесут ощущение стабильности.
7: Львы. Яркое выступление или презентация пройдут успешно.
6: Девы. Ваш аналитический ум поможет найти изящное решение проблемы.
7: Весы. Умение найти компромисс улучшит атмосферу вокруг. Не сопротивляйтесь.
6: Скорпионы. Страсть и сосредоточенность дадут отличный результат.
7: Стрельцы. Дальний план или идея внезапно приблизится к реализации.
6: Козероги. Ответственность будет вознаграждена признанием.
7: Водолеи. Свобода мышления приведет к неожиданному прорыву.
6: Ну и, наконец, рыбы. Творческое вдохновение сегодня поможет выразить то, что давно внутри.

0: Разбудильник.
1: Доброе-доброе утро, друзья. Раз будильник, два будильник, я думаю, что вас уже разбудил, и вы продуктивно уже 26 минут работу свою работаете. Но очень надеюсь, что в хорошем настроении.
2: Ну а мы сегодня отмечаем день придумывания новых созвездий. Фантазируем, как назвать новое созвездие. Свои варианты версии присылайте в мессенджер Макс и СМС на номер 8-999-405-4945. За самое оригинальное и остроумное сообщение у нас для вас подарочек есть. Вкуснейший дрожжевой пирог с начинкой на выбор победителя от нашего партнера компании «Плюшка».
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. «Плюшка» приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую «Плюшку» на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. «Плюшка» – любовь с первого кусочка.
2: Вот смс-ка есть, да, опередил я тебя немножко.
1: Да.
2: Кристина написала нам: созвездие бобров или бобриное созвездие. Интересно.
1: И впереди самые яркие звезды – это зубы такие, да?
2: Да, вот, два которые, таких.
1: Два резца. Сергей написал: созвездие полностью слитно. «Ты – это мое любимое созвездие». Вот оно, одним словом такое. Видимо, кому-то посвящал, дарил.
2: Своя любимая Марина написала нам: просто большое созвездие. Вот большое-пребольшое созвездие.
1: Солидное такое. Иван, созвездие Новиград. Тоже слитно.
2: Так, хорошее название. Новиград.
1: Где-то, да, где-то мы есть на этой карте.
2: Анатолий пишет: созвездие Выхухоль. Так, бобры,
1: бобер, выхухоль, да.
2: Отлично.
1: Где-то вот рядышком.
2: Капибар можно еще созвездие, уж раз на то пошло, да? Бобер, выхухоль, а вот от себя я предлагаю созвездие капибара.
1: Созвездие медленного ларя.
2: Так, тоже можно.
1: Ну, знаешь, есть такой, да, вот прикольные в Таиланде такие животинки. Видел?
2: Медленный ларь?
1: Лорь, да.
2: Нет.
1: Нет, не видел, но это...
2: Это Лариса утром в понедельник, она вот медленная лорь, такая еле двигается.
1: Если что, Лариса, не обижайтесь.
2: Мы здесь шутим, да.
1: Да.
2: Ну так что, что это за животное такое?
1: Это животное? Ну я тебе не...
2: Например, на кого похож? На собаку, на корову?
1: Нет, на ленивца немножко похож, такой вот медленный. Он, кстати, их стали заводить себе русские люди в Москве, там где-то, ну, в таких вот городах контрабандой доставляют, но на самом деле животному тяжело находиться на свету, оно в темноте очень такое активное, а так оно медленное, такие, знаешь, у него глазоньки большие, на тебя смотрит и офигевает: «Че ты ко мне, человек, лезешь? Оставь меня в живой природе». Да.
2: Медленный лорь, да?
1: Лорь.
2: Я знаю, у меня есть дружбан один, медленный лорь, он по ночам работает в клубах, а вот днем он медленный лорь, да, он... так разговаривает. Есть сообщение от Анастасии, смс у нас. Созвездие заколебавшейся женщины. Вот интересно, а как это выглядит, созвездие? Ну, как медленный лорь, наверное, вот.
1: Ну, видимо, да. Ирина пишет: здравствуйте, созвездие потерянных носков, где эти самые одинокие носки находятся.
2: И они вот так вот по всему небу разбросаны.
1: А вот эти сообщения объединю, чтобы вот между всякими там животными не были. Ирина написала: доброе утро, созвездие Патриот, созвездие Портал, созвездие Новик, созвездие Гагарин и созвездие Победа. И следом я прочитаю сообщение от Алексея. Доброе утро. Созвездия свои. Для всех наших ребят, которые не вернулись домой, пусть смотрят за нами сверху. Ну, мы обязаны, да, помнить этих людей. Пусть они смотрят и защищают нас тоже сверху. Да, замечательные созвездия.
4: Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Погода в Нововоронеже.
4: По сообщению синоптиков, сегодня 15 июня в Нововоронеже ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня дождь, температура воздуха днем плюс 23 градуса, ветер юго-западный 5 метров в секунду, атмосферное давление ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба.
5: Прямо сейчас сквозь облака летнее солнце пробивается и пытается улыбнуться Атомграду. Осадков пока не наблюдается. Дует слабый юго-западный, ну а термометр указывает нам на отметку 20+.

0: Разбудильник.
1: А вот действительно, все, что остается в понедельник сделать, это выбросить все из головы и включить музыку. Все переживания, все тревоги, все воспоминания о выходных, даже такие положительные, все выбрасывайте, включайте музыку и настраивайтесь на рабочий лад.
2: Документы, телефон. Не, сказал выбросить все из головы и настроиться на рабочий лад.
1: Это ну, как? Чтобы ничего не отвлекало лишнее. Вот все лишнее
2: а
1: удалить.
2: А то сегодня 15 число, можно и за авансом и не ходить, если так все удалить, все выбросить.
1: И забыть, да?
2: Да, и забыть.
1: Может и забыть. И такое быть.
2: А, друзья, сегодня мы придумываем название новым созвездием, а за это вы получаете очень вкусный дрожжевой пирог от Плюшки. Вот, например, Ангелина написала: «Доброе утро. Хотела бы в ночном небе созерцать созвездие мудрого ежа».
1: Мудрого ежа.
2: Слушай, вот. У нас бобер, капибара, кто там еще?
1: Да много всяких разных животных, вот
2: да,
1: мудрого
2: еще,
1: ежа
2: да,
1: еще не было.
2: Да, мы с Алексеем посмотрели фотографию медленного лори, да, я ошиблась, не лори, а лори. Ну, лори это мужчина будет, да, а лори это будет женщина. Просто очень медленный и прикольный.
1: Лоря.
2: Лоря, да, такие, значит, с утра ты как выглядишь, как лоря. Глаза по 5 копеек. Так,
1: есть от Ольги смс-ка. Лунтик она пишет, вот такое.
2: Привет, я родился. Ну, в принципе, недалеко от этого лоря, безумного лори.
1: Да-да-да.
2: Иван еще пишет: созвездие укротителей драконов.
1: Вот, вот какое созвездие нужно, представляешь? Укротители дракона. А дракона одного или драконов там? Как вообще сообщество называется у ребят?
2: Укротители драконов.
1: Несколько драконов.
2: Да.
1: И вот
2: да.
1: На них но сидят сверху
2: укротители.
1: Ну, так как раз
2: получается, это, понимаешь, это и получается созвездие. Не одна звезда, укротитель дракона,
1: так.
2: А созвездие, плеяда звезд. Их прям, ой, красота-то какая будет. И звезды какие-то будут, что как огнедышащие. Там же тапок огнедышащий, да? Они,
1: да.
2: Они же это имеют
1: так
2: в виду.
1: Так он не имеет к ним отношения, тапок.
2: В смысле не
1: ну,
2: имеет?
1: Ну, он нам писал, что он вообще не
2: вообще
1: из этого
2: не
1: самого.
2: Рядом,
1: да? Нет, он
2: ой,
1: вообще.
2: Простите,
1: как
2: простите.
1: Как я сказал,
2: боже.
1: Хорошо, да, нет, да, нет, не знаю.
2: Простите, пожалуйста, ну я так отнесла.
1: Вроде бы так. Ольга нам пишет, созвездие она предлагает назвать «Язык шамана». Ну, вот это вот по-современному.
2: Да, по-современному. Так, ну пока...
1: Есть смс-ки у меня,
2: есть
1: две.
2: Есть смс-ки, да, но у меня сегодня еще, не забудь, слово дня у нас еще.
1: Давай, две смс-ки,
2: давай.
1: Вот еще
2: давай.
1: Макс прилетели, чуть не назвал, мессенджер давным-давно забытый, зеленый, представляешь, вот... Вот какой
2: вот,
1: может
2: вот,
1: быть.
2: Вот,
1: вот знаешь, заговоришься.
2: Как это по губам люди себя
1: по губам. Ульян пишет, бабушкин лукошка. Так, созвездие интересное. Алина предлагает фантик-бантик. И Елена пишет пояс хот-догов. От хот-догов, если только пояс такой появится лишний.
2: Здорово. Ирина пишет, созвездие муксун. Тут мало кто знает, но это очень вкусная северная рыбка. Ирина, поверьте, я знаю как минимум 5 или 6 человек, которые не только знают, но и ели эту рыбку. Судя по выражению лица Алексея, он вот в той категории, которая
1: таранка,
2: не ела.
1: Селедка, вот.
2: Тиляпия, да.
1: Тиляпия, ну, конечно.
2: Да, вот. Ну и также Ирина
1: писала. А созвездие тиляпия?
2: Созвездие тиляпия.
1: Пожалуйста, тебе.
2: Красиво, красиво, да. Вот для созвездия неплохо. Ирина также написала, созвездие любовь. Назвали бы они в честь бабушки, которой нет с ними уже 13 лет. Но видишь, как дома помнят и любят. А Ирина другая нам написала, было бы чудесно, если бы появилось созвездие медведицы. Похоже действительно на медведя.
1: Ну да, она же не похожа, вот медведица.
2: Ну,
1: вообще.
2: Вообще, причем это ковшом еще называют.
1: А если бы вот... Я об этом думал, кстати. Ирина, да, нам пишет?
2: Да, Ирина пишет.
1: Я думал, Ирина было бы классно. Ирина Владимировна, классно было бы, если бы... Вот действительно, созвездие медведицы на медведицу похоже. Созвездие волка на волка. Созвездие тиляпии на тиляпию.
2: И чтобы звездное небо выглядело так. Знаете, как вот есть детские не раскраски, а когда нужно соединять точечки, чтобы ребенок, когда только учится вот эти плавные движения, вот приблизительно так и выглядит звездное небо, да? Обвел зрительно, и фигурка получилась.
1: Ну что, слово дня слово у нас дня, будет?
2: Слово дня, да, будет.
1: Слово дня. Давай свое слово дню.
2: Слово дня. У тебя было оно или нет? Посмотри, адамания.
1: Адамания. Записываем. Нет давай. Такого слова.
2: А мы сегодня...
1: А как пишется? Адомания. Мания. Да, записал. Тут... Что это такое?
2: От итальянского домани, до завтра, и мания, мания. В общем, мы сегодня с тобой, открывая эфир, мы вот это чувство с тобой ощутили. То есть вот ты только что встречал Новый год, а уже, допустим, лето. Или человек пришел на работу, ты думаешь, что ты с ним знаком пару месяцев, а он говорит, да я вообще 3 года уже в фирме работаю. Или знаешь, когда мамочки такие говорят, ну только ж из роддома принесли, а уже на выпускной идти. В общем, адамания – это чувство, когда время летит быстрее, чем ты успеваешь жить. Вот так мы сегодня и сказали. А на календаре что уже 15 число, экватор июня.
1: И это адамания.
2: Это адамания,
1: слушай,
2: да.
1: А у меня вот адамания, знаешь, как вот 7 лет назад уже, 7,5, можно сказать, открыли радиопортал. И я помню первые эфиры, и помню, как все это начиналось, и первых людей, которые сюда приходили. Вот это адамания тоже, да?
2: Вот, да,
1: 7,5 лет, друзья.
2: А вроде только первый раз пришел, да, волновался.
1: Да, да, и вот так очень быстро пролетел. Спасибо тебе, слово адамания мы зафиксировали, будем теперь
2: пользоваться.
1: Знать и пользоваться.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лиский тур». Путешествуй легко. Представитель «Лиский тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: СМС-сообщений еще есть несколько. Написали нам, как же назвать новое созвездие.
1: Как же, как же.
0: Интересная версия. Арина пишет, трава над домом.
1: Над домом.
0: Трава над домом. Ну, логично.
1: Логично,
0: над домом.
1: Да.
0: Надежда. Ну, я ждал это сообщение. Надежда предлагает созвездие назвать компас земной.
1: Надежда. У меня тоже в голове родилось, когда ты так сказал. Надежда. Я ждал это сообщение, и у меня в голове компас.
0: Надежда, ты мой компас неземной. Вот.
1: А, да, он неземной же получается.
0: Неземной. Тогда уже надо компас неземной.
1: Компас неземной надеждинский.
0: Надежде, кстати, вот маму мою так зовут. Огромный привет. Возможно, она сейчас слушает. Мама, если слушаешь, улыбайся. Жизнь прекрасна.
1: Да, мама, вам привет. И своим родителям тоже
0: передай.
1: Мама, папа, вам привет. Я вас люблю.
0: Друзья, и вы прямо сейчас возьмите и напишите хотя бы своим родителям или позвоните, сделайте им приятно, ну и продлите им жизнь. Так, еще есть одно сообщение от Леонида, финальное. Созвездие Светки Соколовой, одноклассницы моей. Вот это вот хорошо.
1: У меня есть знакомый, который, говорит, раньше в детстве, когда слушал эту песню, Светки, он понимал как одно слово. Не имя, понимаешь, Светки.
0: Светки.
1: Да, ну Светки сорвали или что-то такое. Говорю, ну это очень много. Это мы в следующий раз про эти слова поговорим.
0: Можно.
1: Есть даже такое определение, когда мы слышим не то что-то с вами в песне.
0: Мандагрины, по-моему, это
1: да, умничка
0: называется,
1: ты, да? Моя, да.
0: Но с кем,
1: да,
0: поведешься, умным станешь.
1: Ну, видите, как здорово. А, мои уроки дают плоды. Все, я, ну, счастливый человек.
0: А вот плод победный в виде вкуснейшего дрожжевого пирога с начинкой на выбор принесет сегодня, знаешь, кому? Ирине. Ирине мы решили, мы знали.
1: И сейчас у нас несколько Ирин сидит и думает, кого он назовет.
0: А мы сейчас озвучим сообщение. Ирина придумала, как же назвать новое созвездие. Орион уже есть, а вот Родион, написала Ирина, нет, в честь радио. Созвездие Родион. Мы тут все радисты, поэтому, Ирина, ваше сообщение сегодня у нас победное, и вам достается дрожжевой пирог от компании «Плюшка».
1: Знаешь, бы сейчас какие-нибудь, как блогеры, показали в самое сердечко, и так вот из пальчика в сердце.
0: Попали нам в сердечко. Созвездие «Родион» в честь радио. Это классно, это оригинально. Были прикольные, восхитительные, креативные сообщения, друзья.
1: Нет,
0: всем
1: здорово,
0: спасибо.
1: У нас целый зоопарк на небе образовался. Очень понравилась идея, что реально нужно смотреть на звезды и видеть. Ну, если медведь, то форма медведя. Если форма муксуна, то рыбонька должна плыть. А не вот эти вот 3-4 точки и догадываться, что же это такое.
0: Ну и, конечно же, созвездие Светки Соколовой тоже. Одноклассница Леонида, нам понравилось. Ребят, всем спасибо, все свободны. Завтра будет разбудильник, будут подарки, будет новая тема, обязательно будут
1: шутки.
0: Я думала,
1: сейчас скажешь, всем спасибо, все свободны. Завтра в то же время, значит, встречаемся здесь, не перепутать.
0: Не перепутать. Ну и, как всегда, традиционно в завершении эфира расскажем вам, какие можно и нужно отметить праздники сегодня, в понедельник, 15 июня. Итак, сегодня отмечается Всемирный день мотоциклиста, Всемирный день ветра. Это вот можно вместе их объединить.
1: Да, ну, мы поздравляем всех мотоциклистов и просим их быть немножечко аккуратнее и побольше уважения к пешеходам.
0: И не газуйте вот ночью вот это под окнами.
1: Алешенька плохо спит.
0: Всемирный день мотоциклиста, Всемирный день ветра и сюда бы добавить еще Всемирный день шума. Ну, ладно, мы против мотоциклистов ничего не имеем. Огромный вам привет. День силы улыбки. Можно вот сильно улыбнуться и кого-то порадовать.
1: Я думала, наоборот, улыбка придает силы и энергии.
0: Да. Ну, хорошо.
1: Хорошо, можно силой улыбаться.
0: Международный день прогулки. День фотографии природы. Тоже вот объединяем. День прогулки, фотографии природы.
1: День... Сильной улыбкой. Сильно улыбаться, когда прогуливаешься по природе и делаешь селфи.
0: Да. День омара, день придумывания новых созвездий мы отметили. И день «Возьми свою кошку на работу». Я сейчас за кошкой.
1: Да,
0: домой.
1: Ты что не отметил-то? Джина там в тоске уже.
0: Беру, но она тут даст жару всем. Именины празднуют.
1: Именины сегодня у нас Дмитрий, Иван, Константин, Ян, а девчонки-именинницы Мария, Ульяна и Юлиана.
0: Всем вышеперечисленным. Ну а вам, дорогие наши радиослушатели, желаем успехов, удачи и продуктивного дня.
1: Хорошо вам отметить экватор июня. И помните, что лето пролетает очень быстро. Ловите каждый момент этого лета.
0: Обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин.
1: Лана Вершинина.
0: И утреннее шоу.
2: Разбудильник.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00. Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В былые времена автомобили рождались из искренней страсти и инженерного перфекционизма, что было очевидно, конечно, каждому. Однако, достигнув технологического плато, автомобильная индустрия отдала бразды правления маркетологов, чьей главной целью стала погоня за чем, но, разумеется, за прибылью. Состязание переместилось из области технических инноваций в царство иллюзий, а экологическая риторика в конечном итоге подорвала доверие как к ветеранам автопрома, так и к самим зеленым начинаниям. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Европейские бренды, якобы уверовав в свой маркетинговый гений, попытались продвигать зеленые идеи, но это обернулось лишь финансовыми провалами и подорвало доверие к самой эко-повестке. И совсем другая история, например, с китайским автопромом. Они не столько совершенствуют шасси, сколько превращают машины в настоящие смартфоны на колесах. Это попало в точку для потребителей, попросту уставших от всяких заморочек и жаждущих комфорта и развлечений. Разве это не правда? Конечно, правда. А комфортная жизнь и обилие гаджетов изменили и самих водителей. Теперь вместо опытных профессионалов на дорогах больше молодежи, которая ищет новизну и удобство. Им, в общем-то, не нужен никакой злой суперкар, им подавай уютную гостиную на колесах с диваном и телевизором. Правда? Правда. Впрочем, даже производители этих гаджетов на колесах не всегда попадают в ожидания рынка. Сейчас ценность машины определяется не столько ее железом, сколько мозгами и оригинальностью. Сколько там экранов, какой процессор, насколько хорошо машина помогает водителю – вот что стало главным при выборе. Люди перестали напрягаться и учиться чему-то новому, ведь гаджеты все сделают за них. Это явный признак того, что индустрия стоит на пороге чего-то нового. И, честно говоря, не всем такие резкие перемены в подходе к созданию машин по душе. Мир бензиновых фонарей, или, скажем так, петролхедов до мозга костей никуда не делся. Поэтому спрос на настоящие живые машины с атмосферными двигателями, мощные и ревущие, конечно же, будет жить еще долгое-долгое количество времени.
0: Автомобильные факты.
1: Прогресс, как известно, не стоит на месте, и мы с вами, конечно, все это прекрасно видим прямо сегодня своими глазами. А вот задумывались ли вы когда-нибудь, а каким будут машины лет через 50 и 100? Однозначного ответа, конечно, на этот вопрос нет, но если проследить некоторые тенденции, которые уже сегодня появляются, то однозначно можно сказать, что они станут мощнее. Это логично, ведь технологии развиваются, а вместе с ними растет и мощность автомобилей. И что самое интересное, это ведет к большей экономичности, ведь автопроизводители к этому стремятся, чтобы машины были мощнее, но при этом ели меньше топлива. Дальше – это экологичность. Особенно она важна для тех, кто заботится о природе, поскольку автомобили будущего просто обязаны быть максимально чистыми. Здесь тебе и водородное топливо, а может быть и иные виды топлива, которые пока не кажутся очевидными. Следующее, на что стоит обратить внимание – это безопасность. Ведь каждый автомобиль должен быть настоящей крепостью или зоной безопасности для водителя или пассажиров. Для этого уже сейчас есть куча различных помощников. И я вам скажу, что это реально круто. Если воспринимать, конечно, это как помощь в выживании, на дороге, а не как слежку за тобой. Ну вот представьте себе совершенно простецкую ситуацию. Вечер, вы устали, едете с работы по загородной трассе, темнота непроглядная, ну сами понимаете, где это у нас? Да практически везде. Машина сама тебе показывает, что вокруг, помогает не сбиться с пути, держит разметку, особенно справа. Ну класс же, а? В будущем машины станут не просто средством передвижения, а настоящими умными устройствами, которые смогут общаться друг с другом по воздуху. Уже сейчас Ford пробует такую систему, которая анализирует, где находится ваша машина и что ее окружает. Обещают, что появится она уже к концу нынешнего десятилетия. Это я, кстати, говорю только про машины, которые ездят по земле, не беря в расчет ни воздух, ни воду, поскольку эта тема для отдельной передачи. А пока удачи.
0: За баранкой.
2: Реклама на радио Портал.
3: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
4: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
5: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
6: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Лето – это здорово! Мебель-Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, российские войска удерживают стратегическое преимущество, и никакие удары вооруженных сил Украины не изменят ситуацию. Президент добавил, вооруженные формирования украинского режима увеличивают количество беспилотников для ударов по России, таким образом намереваясь расколоть российское общество и нанести морально-экономический ущерб. Растерянность среди граждан. Глава государства подчеркнул, у Киева ничего не получится. Также Владимир Путин напомнил, исторически у страны было много недругов, и в настоящее время о нанесении стратегического поражения думают те, кто плохо усвоил уроки истории. Напомню, ранее российский лидер подчеркивал, разговоры о том, что Россия готовит вторжение в Европу, это либо искусственно раздутая паника, либо проявление непрофессионализма европейских политиков. Владимир Путин добавил, любой здравомыслящий человек должен понимать, Россия не имеет и никогда не имела навязчивого желания развязать войну с кем-то в Европе. Правительство России следит за ситуацией в агропромышленном комплексе. Государственная поддержка в нынешнем году предусмотрена на уровне 542 миллиардов рублей. Одной из самых чувствительных статей затрат остается техника и запчасти, в том числе благодаря увеличению утилизационного сбора, что в свою очередь является драйвером роста издержек и напрямую влияет на себестоимость продукции агропромышленного комплекса. Даже при росте доли отечественной техники сохраняется зависимость от импортных компонентов, что лишь осложняет импортозамещение сельскохозяйственной техники и сдерживает модернизацию агропромышленного комплекса. Таким образом, современное состояние сельского хозяйства России сталкивается с необходимостью ускоренного технологического обновления. Кадровая тема также остается одной из самых острых, потому что дефицит людей в отрасли сочетается с возрастными перекосами. На этом фоне усиливается запрос на системную подготовку специалистов и управленцев. В поликлиниках появятся врачи с новыми специальностями. Минздрав обновил перечень медицинских и фармацевтических профессий. В них появились такие направления, как кинезиореабилитация, нутрициология, медицинский массаж. Есть также водолазная медицина, детская онкология, мануальная терапия, медицинская кибернетика и эмбрионология. Закон вступает в силу с 1 сентября этого года. В списке специальностей, которые Минздрав намерен исключить из перечня профессий, более десятка пунктов. Так, архаичными и потерявшими свою актуальность могут признать позиции врача-офтальмолога и протезиста, а также городского врача-педиатра и энтомолога. Их функции будут переданы врачам более широкого профиля, уточняется в приказе. В России планируют обновить требования к технической безопасности автомобилей старше 30 лет. Правительство выступило с поручением Росстандартам совместно с Минпромторгом, Минтрансом и Министерством внутренних дел подготовить новый соответствующий стандарт. Кроме того, власти намерены актуализировать требования к бортовым системам автомобилей, включая системы мониторинга, круиз-контроля, помощи водителю, защиты и других помощников. Отдельное внимание будет уделено внедрению современных технологий безопасности. В частности, планируется определить критерии применения алкозамков, которые блокируют запуск двигателя при обнаружении алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе. Также будут проработаны требования к системам контроля усталости и отвлечения водителя, а также технологиям дистанционного мониторинга скорости, стиля вождения и соблюдения режима труда и отдыха. Предполагается, что их использование будет зависеть от категории транспорта и потенциальных рисков при перевозках. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 91 копейка. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 97 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
2: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

подходящих средств и вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечных вереницы следующих станций. Скажу, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пуском на тебя. И значит, снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Реклама на радио Портал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Российское ПВО уничтожило за ночь над регионами России, акваториями Черного и Азовского морей 123 украинских беспилотника. Противник атаковал беспилотниками мосты возле Чонгара и Геническо в Херсонской области. Движение через АПП Джанкой полностью перекрыто. Под обстрел попало и сооружение, соединяющее Геническ с Арабатской стрелкой. Российские войска в ответ на теракты киевского режима нанесли утром массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Несколько внутренних пассажирских поездов задерживаются на Украине из-за повреждения инфраструктуры. Поражены военные аэродромы.

0: и детей, пожилых, женщин и обычных семей. Свободная продажа топлива отдельных марок организована на 8 автозаправочных станциях сети АТАН в Севастополе, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В свободной продаже будет топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ультра и ДТ и дизель топлива Ультра. При этом в сети АЗС ТЭС заправка продолжится только по QR-кодам. Как отметил Развожаев, персональный QR-код дает право приобрести до 20 литров конкретной марки топлива для конкретного автомобиля и действует только при его предъявлении. С учетом проблем с поставками топлива, власти города каждый день объявляют список АЗС, где действует свободная продажа бензина. 3/4 опрошенных россиян не учитывают финансовую выгоду при выборе дат отпуска и из-за этого могут недополучать деньги. Это показал опрос, проведенный порталом «Где работа». Только 24% опрошенных специально выбирают для отпуска месяцы с большим количеством рабочих дней. Еще 37% ориентируются только на удобства и личные планы, а 38,6% вообще не знают, что бывают более и менее выгодные месяцы для отдыха. Размер отпускных зависит от среднего заработка сотрудника. Однако на итоговую сумму влияет и месяц, в который человек уходит в отпуск. Самыми выгодными считаются месяцы с большим количеством рабочих дней и минимальным числом праздников. В этом случае разница между зарплатой и отпускными меньше. Согласно производственному календарю, в этом году наиболее выгодными месяцами для отпуска будут июль и октябрь, в каждом по 23 рабочих дня. Также для отдыха с финансовой точки зрения подходят сентябрь и декабрь, где по 22 рабочих дня. Курс доллара на сегодня 71,91, курс евро 82 рубля 97 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши-край. Суши доставит. Суши-край. Роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Лето – время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В былые времена автомобили рождались из искренней страсти и инженерного перфекционизма, что было очевидно, конечно, каждому. Однако, достигнув технологического плато, автомобильная индустрия отдала бразды правления маркетологов, чьей главной целью стала погоня за чем, но, разумеется, за прибылью. Состязание переместилось из области технических инноваций в царство иллюзий, а экологическая риторика в конечном итоге подорвала доверие как к ветеранам автопрома, так и к самим зеленым начинаниям. С вами «За баранкой» Александр Карпов, здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Европейские бренды, якобы уверовав в свой маркетинговый гений, попытались продвигать зеленые идеи, но это обернулось лишь финансовыми провалами и подорвало доверие к самой эко-повестке. И совсем другая история, например, с китайским автопромом. Они не столько совершенствуют шасси, сколько превращают машины в настоящие смартфоны на колесах. Это попало в точку для потребителей, попросту уставших от всяких заморочек и жаждущих комфорта и развлечений. Разве это не правда? Конечно, правда. А комфортная жизнь и обилие гаджетов изменили и самих водителей. Теперь вместо опытных профессионалов на дорогах больше молодежи, которая ищет новизну и удобство. Им, в общем-то, не нужен никакой злой суперкар, им подавай уютную гостиную на колесах с диваном и телевизором. Правда? Правда. Впрочем, даже производители этих гаджетов на колесах не всегда попадают в ожидания рынка. Сейчас ценность машины определяется не столько ее железом, сколько мозгами и оригинальностью. Сколько там экранов, какой процессор, насколько хорошо машина помогает водителю – вот что стало главным при выборе. Люди перестали напрягаться и учиться чему-то новому, ведь гаджеты все сделают за них. Это явный признак того, что индустрия стоит на пороге чего-то нового. И, честно говоря, не всем такие резкие перемены в подходе к созданию машин по душе. Мир бензиновых фонарей, или, скажем так, петролхедов, до мозга костей никуда не делся. Поэтому спрос на настоящие живые машины с атмосферными двигателями, мощные и ревущие, конечно же, будет жить еще долгое-долгое количество времени.
0: Автомобильные факты.
1: Прогресс, как известно, не стоит на месте, и мы с вами, конечно, все это прекрасно видим прямо сегодня своими глазами. А вот задумывались ли вы когда-нибудь, а каким будут машины лет через 50 и 100? Однозначного ответа, конечно, на этот вопрос нет, но если проследить некоторые тенденции, которые уже сегодня появляются, то однозначно можно сказать, что они станут мощнее. Это логично, ведь технологии развиваются, а вместе с ними растет и мощность автомобилей. И что самое интересное, это ведет к большей экономичности, ведь автопроизводители к этому стремятся, чтобы машины были мощнее, но при этом ели меньше топлива. Дальше – это экологичность. Особенно она важна для тех, кто заботится о природе, поскольку автомобили будущего просто обязаны быть максимально чистыми. Здесь тебе и водородное топливо, а может быть и иные виды топлива, которые пока не кажутся очевидными. Следующее, на что стоит обратить внимание – это безопасность. Ведь каждый автомобиль должен быть настоящей крепостью или зоной безопасности для водителя или пассажиров. Для этого уже сейчас есть куча различных помощников, и я вам скажу, что это реально круто. Если воспринимать, конечно, это как помощь в выживании, на дороге, а не как слежку за тобой. Но вот представьте себе совершенно простецкую ситуацию. Вечер, вы устали, едете с работы по загородной трассе, темнота непроглядная, сами понимаете, где это у нас? Да практически везде. Машина сама тебе показывает, что вокруг, помогает не сбиться с пути, держит разметку, особенно справа. Класс же, а? В будущем машины станут не просто средством передвижения, а настоящими умными устройствами, которые смогут общаться друг с другом по воздуху. Уже сейчас Ford пробует такую систему, которая анализирует, где находится ваша машина и что ее окружает. Обещают, что появится она уже к концу нынешнего десятилетия. Это я, кстати, говорю только про машины, которые ездят по земле, не беря в расчет ни воздух, ни воду, поскольку эта тема для отдельной передачи. А пока удачи.
0: За баранкой.
2: Реклама на радио Портал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже. Поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в Чебурекми. Заходи и попробуй сам.
5: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых.

0: платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом накануне заявил, что попытки Украины наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критическую для Киева ситуацию в зоне СВО. Тем временем российские военнослужащие поразили порядка 10 радиолокационных станций ВСУ на Харьковском направлении, а гарнизон ВСУ в Константиновке по-прежнему находится в изоляции. Константиновка играет важную роль в снабжении ВСУ. В Краматорско-Славянской агломерации эвакуация Киевом людей и производственных предприятий, которая сейчас наблюдается в Краматорске, является характерной особенностью. Перед потерей города сообщил

0: Кипрская компания Mint Money причастна к афере с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний более чем на 7 миллиардов рублей. Злоумышленники нарушали антисанкционное законодательство, запрещающее выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Они получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Реализуя мошенническую схему, подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и, используя поддельные документы, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции наших российских компаний, чем причинили им ущерб в особо крупном размере. Мошенники под видом работодателя заставляют соискателя рабочего места установить себе приложение якобы для проведения собеседования, на самом деле для кражи данных его криптокошелька, паролей, данных банковских карт. Для начала мошенники связываются с потенциальной жертвой, предлагают им вакансию с заманчивыми условиями, затем просят перейти на спецсайт, который выглядит очень презентабельно, никаких сомнений вызвать не должен, откуда нужно скачать приложение для проведения онлайн-собеседования. На самом деле жертва скачивает вредоносную программу. Троянец собирает данные около 300 браузерных расширений криптокошельков в браузерах, паролей и данные банковских карт, сохраненные в браузерных списках автозаполнения форм. Подобные схемы используются не только для соискателей, но и для компаний, ищущих специалистов. Курс доллара на сегодня 71.91, курс евро 82, рубля 97 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире.
2: Новости.

fingers through my hair. Touch me. Let's go straight.

0: Реклама на радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
2: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Yearning for a time, best time and space, in which all that we love is ever here. Longing is the music of our sphere. Longing is the music of our sphere.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел назвали иллюзией расчета Европы о выдвижении ультиматумов в России. Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, послы Великобритании, Германии и Франции в ходе своего недавнего визита настойчиво предлагали свои посреднические усилия, однако ничего существенно нового предложить так и не смогли. Условия по урегулированию украинского конфликта являются заведомо неприемлемыми. Подчеркивается, западные страны сознательно блокируют создание условий для всеобъемлющего, справедливого и прочного мира и не скрывают этого. Европа все больше концентрируется на продолжении войны, чем на мирных переговорах. Москва продолжит жестко отстаивать свои национальные интересы. Напомню, ранее Владимир Путин неоднократно подчеркивал, давить на Россию бесполезно, а вот договариваться можно. Глава государства заявил, европейские элиты провоцируют хаос, в который втягивают новые страны. Жатва ячменя ультраскороспелого сорта отечественной селекции началась в Красногвардейском районе Крыма. Таким образом, в России стартовала уборочная страда. Как отметили в Минсельхозе, площадь посевных земель в нынешнем году составит порядка 83 миллионов гектаров. По базовым оценкам, валовый сбор зерна составит ориентировочно от 140 до 142 миллионов тонн зерновых и зернобобовых. Цена на пшеницу и другие культуры находится под давлением высоких запасов зерна. Сейчас они превышают 20 миллионов тонн, что существенно выше не только уровня прошлого года, но и среднего за последние годы, то есть рынок входит в новый сезон с большим объемом предложений. Из-за укрепления рубля и высоких логистических затрат маржинальность экспорта снижается, способствует невысокой стоимости зерна и ожидания хорошего урожая. Правительство разрешило некоторым нефтеперерабатывающим заводам выпускать бензин и дизельное топливо класса Евро-5 с показателями Евро-3. Такое послабление было разрешено еще осенью прошлого года. Теперь его действие пролонгировано. Контроль за выпуском такого топлива поручен Минэнерго. Ведомство должно ежемесячно отчитываться перед правительством о производителях, объемах и технологиях его производства. При этом такое топливо нельзя поставлять в другие страны Евразийского экономического союза. Отмечается, это может смягчить локальные дефициты, но не исключает рисков для автовладельцев, так как в таком топливе допускается, в частности, большее содержание серы. В условиях сокращения предложения правительство также запретило экспорт бензина и ограничило вывоз дизельного топлива. Страховую пенсию по старости будут назначать по новым правилам, автоматически с 1 января. Добавлю, в настоящее время для того, чтобы начать получать пенсию, необходимо подать заявление через госуслуги, МФЦ или лично в социальном фонде. Это создает лишние бюрократические барьеры. Не все знают о необходимости подачи заявления, кто-то пропускает сроки, у кого-то возникают сложности с документами. Наряду с этим информация о возрасте, стаже и пенсионных баллах уже есть в цифровых системах фонда. Таким образом, остается только проверить данные и, если все верно, подтвердить согласие или при несогласии предоставить дополнительные сведения. Беззаявительное назначение уже работает для некоторых категорий пенсии по инвалидности, по случаю потери кормильца детям до 18 лет, а также для тех, кто получает пенсию по инвалидности и достигает пенсионного возраста. Официальный курс американского доллара 71 рубль 91 копейка. Курс единой европейской валюты 82 рубля.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

ленте, саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием, и статус моего сердца навечно.

Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Лето – это здорово! Мебель-Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел назвали иллюзией расчета Европы о выдвижении ультиматумов в России. Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, послы Великобритании, Германии и Франции в ходе своего недавнего визита настойчиво предлагали свои посреднические усилия, однако ничего существенно нового предложить так и не смогли. Условия по урегулированию украинского конфликта являются заведомо неприемлемыми. Подчеркивается, западные страны сознательно блокируют создание условий для всеобъемлющего, справедливого и прочного мира и не скрывают этого. Европа все больше концентрируется на продолжении войны, чем на мирных переговорах. Москва продолжит жестко отстаивать свои национальные интересы. Напомню, ранее Владимир Путин неоднократно подчеркивал, давить на Россию бесполезно, а вот договариваться можно. Глава государства заявил, европейские элиты провоцируют хаос, в который втягивают новые страны. Жатва ячменя ультраскороспелого сорта отечественной селекции началась в Красногвардейском районе Крыма. Таким образом, в России стартовала уборочная страда. Как отметили в Минсельхозе, площадь посевных земель в нынешнем году составит порядка 83 миллионов гектаров. По базовым оценкам, валовый сбор зерна составит ориентировочно от 140 до 142 миллионов тонн зерновых и зернобобовых. Цена на пшеницу и другие культуры находится под давлением высоких запасов зерна. Сейчас они превышают 20 миллионов тонн, что существенно выше не только уровня прошлого года, но и среднего за последние годы, то есть рынок входит в новый сезон с большим объемом предложений. Из-за укрепления рубля и высоких логистических затрат маржинальность экспорта снижается, способствует невысокой стоимости зерна и ожидания хорошего урожая. Правительство разрешило некоторым нефтеперерабатывающим заводам выпускать бензин и дизельное топливо класса Евро-5 с показателями Евро-3. Такое послабление было разрешено еще осенью прошлого года. Теперь его действие пролонгировано. Контроль за выпуском такого топлива поручен Минэнерго. Ведомство должно ежемесячно отчитываться перед правительством о производителях, объемах и технологиях его производства. При этом такое топливо нельзя поставлять в другие страны Евразийского экономического союза. Отмечается, это может смягчить локальные дефициты, но не исключает рисков для автовладельцев, так как в таком топливе допускается, в частности, большее содержание серы. В условиях сокращения предложения правительство также запретило экспорт бензина и ограничило вывоз дизельного топлива. Страховую пенсию по старости будут назначать по новым правилам, автоматически с 1 января. Добавлю, в настоящее время для того, чтобы начать получать пенсию, необходимо подать заявление через госуслуги, МФЦ или лично в социальном фонде. Это создает лишние бюрократические барьеры. Не все знают о необходимости подачи заявления, кто-то пропускает сроки, у кого-то возникают сложности с документами. Наряду с этим информация о возрасте, стаже и пенсионных баллах уже есть в цифровых системах фонда. Таким образом, остается только проверить данные и, если все верно, подтвердить согласие или при несогласии предоставить дополнительные сведения. Беззаявительное назначение уже работает для некоторых категорий пенсии по инвалидности, по случаю потери кормильца детям до 18 лет, а также для тех, кто получает пенсию по инвалидности и достигает пенсионного возраста. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 91 копейка. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 97 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади. Радиопортал. Равняйся на нас.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В былые времена автомобили рождались из искренней страсти и инженерного перфекционизма, что было очевидно, конечно, каждому. Однако, достигнув технологического плато, автомобильная индустрия отдала образы правления маркетологов, чьей главной целью стала погоня за чем, но, разумеется, за прибылью. Состязание переместилось из области технических инноваций в царство иллюзий, а экологическая риторика в конечном итоге подорвала доверие как к ветеранам автопрома, так и к самим зеленым начинаниям. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Европейские бренды, ну якобы уверовав в свой маркетинговый гений, попытались продвигать зеленые идеи, но это обернулось лишь финансовыми провалами и подорвало доверие к самой эко-повестке. И совсем другая история, например, с китайским автопромом. Они не столько совершенствуют шасси, сколько превращают машины в настоящие смартфоны на колесах. Это попало в точку для потребителей, попросту уставших от всяких заморочек и жаждущих комфорта и развлечений. Ну, разве это не правда? Конечно, правда. А комфортная жизнь и обилие гаджетов изменили и сами их водители. Теперь вместо опытных профессионалов на дорогах больше молодежи, которая ищет новизну и удобство. Им, в общем-то, не нужен никакой злой суперкар, им подавай уютную гостиную на колесах с диваном и телевизором. Правда? Правда. Впрочем, даже производители этих гаджетов на колесах не всегда попадают в ожидания рынка. Сейчас ценность машины определяется не столько ее железом, сколько мозгами и оригинальностью. Сколько там экранов, какой процессор, насколько хорошо машина помогает водителю – вот что стало главным при выборе. Люди перестали напрягаться и учиться чему-то новому, ведь гаджеты все сделают за них. Это явный признак того, что индустрия стоит на пороге чего-то нового. И, честно говоря, не всем такие резкие перемены в подходе к созданию машин по душе. Мир бензиновых фанатиков, ну или, скажем так, петролхедов, до мозга костей никуда не делся. Поэтому спрос на настоящие живые машины с атмосферными двигателями, мощные и ревущие, конечно же, будет жить еще долгое-долгое количество времени.
0: Автомобильные факты.
1: Прогресс, как известно, не стоит на месте, и мы с вами, конечно, все это прекрасно видим прямо сегодня своими глазами. А вот задумывались ли вы когда-нибудь, а каким будут машины лет через 50 и 100? Однозначного ответа, конечно, на этот вопрос нет, но если проследить некоторые тенденции, которые уже сегодня появляются, то однозначно можно сказать, что они станут мощнее. Это логично, ведь технологии развиваются, а вместе с ними растет и мощность автомобилей. И что самое интересное, это ведет к большей экономичности, ведь автопроизводители к этому стремятся, чтобы машины были мощнее, но при этом ели меньше топлива. Дальше – это экологичность. Особенно она важна для тех, кто заботится о природе, поскольку автомобили будущего просто обязаны быть максимально чистыми. Здесь тебе и водородное топливо, а может быть и иные виды топлива, которые пока не кажутся очевидными. Следующее, на что стоит обратить внимание – это безопасность. Ведь каждый автомобиль должен быть настоящей крепостью или зоной безопасности для водителя или пассажиров. Для этого уже сейчас есть куча различных помощников, и я вам скажу, что это реально круто. Если воспринимать, конечно, это как помощь в выживании на дороге, а не как слежку за тобой. Ну вот представьте себе совершенно простецкую ситуацию. Вечер, вы устали, едете с работы по загородной трассе, темнота непроглядная, ну сами понимаете, где это у нас? Да практически везде. Машина сама тебе показывает, что вокруг, помогает не сбиться с пути, держит разметку, особенно справа. Ну класс же, а? В будущем машины станут не просто средством передвижения, а настоящими умными устройствами, которые смогут общаться друг с другом по воздуху. Уже сейчас Ford пробует такую систему, которая анализирует, где находится ваша машина и что ее окружает. Обещают, что появится она уже к концу нынешнего десятилетия. Это я, кстати, говорю только про машины, которые ездят по земле, не беря в расчет ни воздух, ни воду, поскольку эта тема для отдельной передачи. А пока удачи.
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

поверхности из этих бездонных шахт. Черное и белое, я устал от этих шахмат. Никому не верю, ничего не жаль, я ускоряюсь. И снова гонки на виражах. Уезжаешь, уезжай, давай без этих сентиментов. Хочешь, забери с собой этот рассвет. И я смотрю на это солнце, чтобы ослепнуть, чтобы стереть тебе из памяти бесследно. Потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прав, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета.

прошлом. Все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебя читаю их, теряясь и краснея, но не выкинешь из песни нот. Сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты. Любовь без памяти, вселенная, кинолента. Мой выпускной и наш

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Яркими красками по полу мы расплывались и были влюблены, разливались рекой во все углы, кричали и были немы, вдаль запускали свои корабли. Чистыми мыслями только полны, добрыми мыслями были полны, вдаль запуская свои корабли.

остановил для нас время. Мы можем уже никуда с тобой не спешить. Выбери любое мгновение, и просто будем каждую секунду им жить.